0: повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.